0: Dobra.
1: Cieszyna. Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.